Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио.

0: Live серия.
1: Ами тумано!
0: Испанска паралелка.
1: Мига! Вамонос аль вияхе парабус!

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
2: Най-добрата хаус музика.
3: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.